плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: Город Ставрополь расположен в живописном месте, окруженном горами Кавказа, красивыми реками и озерами.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89.0 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Сектор Газа». Демобилизация.

0: меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
5: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Леонида Агутина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Чтобы разлить суп по тарелкам, в городе Псков используют корец. В простонародье – половник.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

0: мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуемая хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед.

0: 275 миллионов лет назад территория современного Ульяновска была затоплена теплым тропическим морем.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты, отсветы и группы «Чай вдвоем». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Премьера песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Петрозаводске установлен уникальный памятник Ленину. Именно здесь он держит в руках не привычную кепку, а шапку-ушанку.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды в лужах, делить с тобой теплый ужин, делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, радио родных дорог, это группа Добро.
2: Привет, друзья, это группа Технология.
3: Мы группа Хай-Фай.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: Каждое доброе утро.
1: В студии «Радио Родных Дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Молодое поколение все чаще пересматривает отношение к еде. Вместо привычного фастфуда гости ресторанов и кафе начинают выбирать блюда домашней кухни. По мнению экспертов, эра бургеров и прочей вредности постепенно уходит. Молодые гости стали гораздо внимательнее смотреть на состав блюд, качество продуктов и на то, как питание влияет на их самочувствие. Михаил Шуфутинский стал народным артистом России. Президент Владимир Путин присвоил певцу новое звание. Соответствующий указ он подписал, угадайте, когда? Правильно, 3 сентября. Напомню, в последние годы артист стал особенно популярен благодаря песням, которые еще в 90-е написали Игорь Крутой и Игорь Николаев. Шумахер официально стал словом русского языка. Теперь так можно назвать легкого водителя или гонщика. Фамилию семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля Шумахера внесли в академический орфографический ресурс Института русского языка имени Виноградова Российской академии наук. Имя легендарного гонщика давно стало привычным обозначением для любителей быстрой и рискованной езды. Россиянам назвали самые привлекательные регионы для путешествий. Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Город Благодарный когда-то был селом под названием Солдатское. По основной версии, название города Благодарный произошло от благодарных переселенцев, которым предоставили жилье в этих местах.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Кавказ и Дальний Восток вошли в число самых привлекательных природных регионов России для туристов. Также путешественники выделяют Сибирь, Русский Север, Байкал и Алтай. Об этом заявили в сервисе путешествий tutu.ru. А еще самыми удобными и доступными для поездок туристы считают Москву, Санкт-Петербург, Казань и города Золотого кольца. У группы «Иванушки Интернешнл» появится женская версия. Продюсер Игорь Матвиенко объявил о создании женской музыкальной группы. Она станет частью мюзикла об «Иванушках». Изначально коллектив создается именно для постановки. Но Матвиенко не исключает, что впоследствии группа сможет превратиться в самостоятельный музыкальный проект. Россиянам перечислили регионы с самой высокой продолжительностью жизни. И это Дагестан, Ингушетия и Москва. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко. Также он высказался об ожидаемой продолжительности жизни по стране в среднем. Так, к 2030-му она составит 78 лет, а к 2036-му 81. Почему смартфон сразу после пробуждения не стоит брать в руки? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей» ровно через час.
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Электровоз. Давнее название подмосковного города Ступино.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

0: меня радио родных дорог — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и добрые новости. Здравствуйте. Российское правительство к 1 октября сформирует перечень маркетплейсов, которые смогут участвовать в государственных закупках. Об этом сообщили в Минэкономразвития страны. Для допуска к госзакупкам цифровые платформы должны будут соблюдать требования, которые законодательство предъявляет к операторам электронных площадок. Прошедшее лето стало самым теплым в России за всю историю регулярных метеорологических наблюдений, а они ведутся с 1891 года. Об этом заявил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Михаил Леус. Наиболее заметное превышение показателей синоптик отметил на Урале и в Сибири, а на европейской территории России, Дальнем Востоке средние показатели за сезон оставались близкими к климатической норме. Привычка проверять телефон сразу после пробуждения может незаметно испортить начало дня. Вместо того, чтобы спокойно настроиться на работу, человек сразу погружается в новости и сообщения. По словам экспертов, утренний скроллинг может оказаться даже вреднее, чем час недосыпа. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
0: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Считается, что название города Муром происходит от финно-угорского племени Мурома.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97,8 FM.

Ченджа. Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Сектор газа». «Туман».

0: далеко. Мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Анжелики Варум. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз 19». 1997 год.
1: Анжелика Варум. «Зимняя вишня».

0: мы знаем. Ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Постой, не спеши. И не провожай так рано.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Певица Света, словно птица Феникс, исчезла из российского шоу-бизнеса на долгие годы, а потом также внезапно вернулась. Песня «Ты не мой» выходит в 2003 году. В то время Света уже известная и раскрученная исполнительница. Чуть ранее артистка решает покорять Москву и приезжает сюда из родного Ростова-на-Дону. Тут певица знакомится с музыкантом Александром Поляковым. Он в то время входит в группу ППК. Результатом их сотрудничества становится дебютный альбом певицы под названием «Любовь». Его продажи превосходят все ожидания. Удивительно, но популярность довольно быстро сходит на нет. В начале нулевых на отечественной эстраде появляется множество ярких звезд. И многие из них вскоре гаснут, а имена артистов быстро стираются из памяти. Подобная участь постигает и Свету.
1: Ты не обещай, что завтра вернешься снова.
2: Да-да, на смену артистки пришли новые звезды, о ней благополучно забыли. Но в 2025-м Света, как и многие другие артисты из 90-х и нулевых, переживает новую молодость. Зумеры стали активно слушать старые песни, и репертуар Светы пришелся им по вкусу. Певица оперативно порадовала новых поклонников, да и старых тоже, и перезаписала свой трек в коллаборации с проектом «Тестостерон». Давайте послушаем.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Коршин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 8». 1993 год.
1: Группа «Империя». Поезд на Ленинград.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: Очень полезная передача.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Вечер веселых вопросов. Так называлась передача, которую позже мы с вами узнаем под аббревиатурой КВН. Первая игра клуба веселых и находчивых вышла в эфир в 1961 году. Ее прототипом было чешское телешоу «Гадай, гадай, гадальщик». В СССР схожий проект под названием «Вечер веселых вопросов» в 1957 придумали Сергей Муратов, Альберт Аксельрод и Михаил Яковлев. Но после трех передач программу сняли с эфира. Мужчины, впрочем, от проекта не отказались и вскоре перезапустили его под привычным современному телезрителю названием. Забавно, что поначалу оно никак не расшифровывалось и было придумано по ассоциации с телевизором марки КВН-49. Первыми ведущими КВН были Элем Климов, Александр Белявский, Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Несравненный Александр Масляков дебютирует на этом посту лишь в 1960. Как многие знают, проект пережил забвение с 1971 по 1986. Программу сняли с эфира по инициативе председателя гостелерадио СССР Сергея Лапина из-за чрезмерно острого юмора на тему советской идеологии. Позже, как вы знаете, Масляков вернулся и создал целую империю юмора.
0: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Автомобили скорой помощи для российских врачей производят на комбинате автофургонов в городе Шумерле.
4: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте.

Радио «Родных дорог» представляет ТОП-100 песен из караоке. Группа «Мираж». Музыка нас связала.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.
1: Они спели ли мне песню? О любви они выдумали.
2: Никуда, никуда нельзя укрыться нам.
0: Главные песни большой страны.
3: От меня за пеленой другого дня, но даже время мне не сможет помешать. Зачем-то так.

0: Песня из сборника «Союз-20». 1997 год.
1: Александр Иванов. «Ночь».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Докторская колбаса. В ее истории переплелись социальные задачи государства и капризы экономики. Докторская. Популярный в СССР и на постсоветском пространстве высший сорт вареной колбасы. Это, как вы знаете, диетический продукт бледно-розового цвета с пониженным содержанием жиров. Переносимся в середину 30-х годов прошлого века. Страна оправляется от голода. Власть озабочена созданием доступного диетического продукта для широких слоев населения. Инициатива исходит от Анастаса Микояна. Он во время зарубежных командировок был сильно впечатлен иностранными технологиями мясопереработки. Разработкой рецептуры занимаются лучшие умы. Технологи подбирают ингредиенты для оптимальной усвояемости. Забавно, что название вызвало нарекание идеологического отдела. Чиновники усмотрели в нем намек на буржуазную медицину, но под давлением специалистов наименование сохранилось. Утвержденный в 1936 ГОСТ устанавливал беспрецедентно высокие требования к качеству сырья. Современная же докторская колбаса – продукт, который сформирован под влиянием совершенно иных экономических и технологических реалий. Впрочем, действующий ГОСТ сохранил преемственность советских стандартов, но допускает вариативность в составе.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды». Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топал-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: Город Семенов получил звание «Столица художественных промыслов».
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,7 FM.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: песни на радио «Родных дорог».
1: Хабиб. «Моя малышка». На слова и музыку Сергея Ревтова и Михаила Гуцериева.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
2: Привет, это Виктор Рыбин и группа «Дюна».
1: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Слово «воздухан» уверенно победило в рейтинге самых популярных мемов весны-лета этого года. Что же оно означает и при чем тут вентилятор? «Воздухан» — сленговое неодобрительное прозвище человека, который много говорит, строит планы и дает обещания, но не выполняет сказанного. Выражение «гонять воздух» или «сотрясать воздух» точно вам знакомы. Вот и слово «воздухан», по мнению специалистов, появилось именно благодаря им. Неологизм стал распространяться вместе с короткими видео в интернете. Зумеры быстро подхватили термин и стали использовать его как универсальное обозначение ненадежного человека. Близкие по значению слова – пустослов, болтун, хвостун. Постепенно слово вышло за пределы локального сленга и стало частью общероссийского интернет-языка. Кстати, особую популярность оно получило и в контексте отношений мужчин и женщин. «Воздухан» – типаж парня, который готов пообещать девушке золотые горы только ради, ну, вы поняли чего. В интернете сегодня огромное количество мемов на эту тему, и в них обычно лицо человека заменяют на изображение вентилятора. Мол, он умеет только лишь гонять воздух.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Город Покров расположен строго посередине между Москвой и Владимиром.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Любимый.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
2: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.

0: родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Москве 2 часа дня.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
2: Суперзвезда 80-х Игорь Саруханов призвал возродить государственные худсоветы. Хитмейкер 90-х Илья Резник заявил, что музыка Вани Дмитриенко – это ужас, а телевизионные музыкальные шоу – это просто кошмар. Тем временем канал ТНТ готовится вывести на сцену новых артистов. Канал НТВ планирует сделать суперзвездами героев прошлого, а певица Полина Гагарина не понимает, как выйти из скандала с ее выступлением перед пустым стадионом. Эти и многие другие темы в ближайшие 40 минут в эфире радио «Родных дорог». У микрофона Дэн Соколов. Приветствую вас, товарищи, и поздравляю не просто с началом нового сезона, а с началом нового медиасезона. Чем дальше едем, тем позже он начинается. Крупнейшие телеканалы и популярные артисты дают людям отдышаться пару недель после начала осени, привыкнуть к мысли о неминуемом, ну и потом начинают развлекать усиленно, постепенно повышая градус эмоций на пути к новогодним праздникам. Конвертируйте ваши эмоции, друзья, в лайки в разделе «Хит-парад» на сайте radio.rd.ru. Выбирайте любимые песни и влияйте на успех любимых артистов, которые каждую неделю развлекают миллионы радиослушателей национального хит-парада «Главные песни большой страны». Вот, например, певец Шура поучаствовал в записи новой версии хита «Белая стрекоза любви», попал в десятку радио «Родных дорог» на целое лето и вот, пожалуйста, стал первым гостем нового сезона шоу «Они потрясли мир» на Пятом канале. В этом сюжете он, кстати, подробно рассказал обо всем, ну или почти обо всем. А сейчас он еще и споет «Белая стрекоза» в десятке радио «Родных дорог».

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Что-то прям не ладится дело у организаторов российского концерта американского рэпера Kanye West. Пишут, что петербургский стадион «Газпром-арена» не готов принимать дорогого гостя, и его выступление хотят провести в Москве. После долгих дискуссий с официальных ресурсов анонсы концерта пропали, но все билеты на концерт были раскуплены мгновенно, поэтому где-то его выступление все-таки придется провести. Наверняка российский шоу-бизнес готов порадовать зрителя выступлениями и наших местных рэперов. Зря, что ли, их столько наштамповали в огромном количестве. Но есть опасения, что даже хоровод в 50 местных рэперов особого ажиотажа у столичной публики не вызовет. Впрочем, не рэпом единым. На подмогу коллегам готова выйти и старая эстрадная гвардия. «Будем жить», заявляют участники группы «Градусы» в десятке радио родных дорог.

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Звезда 80-х певец Игорь Саруханов предложил возродить в России существовавшие в советское время художественные советы. Он считает, что это поможет повысить качество отечественной музыкальной индустрии и профессионализм артистов. Нужно, говорит, обязательно это сделать. Мы, говорит, должны быть не только самой большой, но и самой образованной страной. Отечественная музыкальная индустрия в полной беде, говорит, и нужно срочно повышать качество публично транслируемого музыкального материала. Раньше, говорит, для артистов были четкие правила. Обязательно нужно было иметь образование, чтобы выйти на сцену. А сегодня кто-то разрешил называться артистом людям без образования. Наверняка сам Игорь Саруханов проверяет образование всех артистов, с кем он сотрудничает. Вот, например, артистка Кайя, которая исполнила его хит «Желаю тебе», музыкального образования не имеет, но зато она училась на менеджера в педагогическом университете. Впрочем, тоже образование. Сегодня, кстати, певица Кая в десятке радио «Родных дорог».
1: Восьмое место.

0: которых будет невозможно забыть. В общем, кому-то точно улыбнутся удача и счастье. Тему счастья продолжают Зара и Чапаев. «Быть счастливым» в десятке радио «Родных дорог».
1: Седьмое место.

0: Разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Певица Полина Гагарина попала в ужасно неловкую ситуацию. Ей пришлось выступать на одной из столичных площадок в день города, буквально перед пустым залом. Артистка согласилась на выступление на территории конно-спортивного комплекса в рамках Кубка мэра Москвы по конному спорту. На афише значилось, что вход свободный. Однако пришедшие на мероприятие зрители выяснили, что пускать их будут только при наличии специальных флаеров, которые выдавали в самом начале дня перед спортивными мероприятиями. Поэтому тех, кто не пришел с утра, на вечерний концерт не пустили. Артистка, в общем, выступала практически перед пустым стадионом, а у его входа в этот момент разгорался страшный скандал между посетителями и организаторами. Можно сказать, что она буквально предрекла себе эту ситуацию, исполнив строчку «Увы, не получился хэппи-энд» в новой песне, записанной дуэтом с Сергеем Лазаревым. Сегодня эта песня, кстати, в десятке радио «Родных дорог».

0: разные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Поэт-песенник Илья Резник на днях дал интервью некогда популярной ведущей, которую раньше знали под именем Тутта Ларсен. Впрочем, под этим именем она работает и сейчас, но интервьюирует уже не героев канала MTV, а более широкий круг общественных деятелей. И тем не менее о модной музыке и молодежных героях речь в этих интервью также заходит. И вот в ходе беседы поэт Илья Резник дал крайне негативную оценку творчеству молодого исполнителя Вани Дмитриенко, а также современному состоянию телевидения. Он отметил, что с тревогой наблюдает за тем, как нынешние кумиры взаимодействуют с подрастающим поколением. Ваня Дмитриенко говорит, это ужасно. Он разговаривает с молодежью на каком-то там своем языке, а язык этот очень простой, если не сказать ужасно примитивный. Кроме того, Илья Резник признался, что совсем не может смотреть значительную часть телевизионных эфиров из-за низкого уровня представленного музыкального контента. Я иногда, говорит, включаю шоу-программы, это какие-то песни ужасающие, какой-то рэп вечный везде, и вообще, говорит, сплошной кошмар на телевидении, просто паноптикум какой-то, заключил Илья Резник. Кстати, один из молодежных героев современного телевидения, певец Хабиб, и его хит «Моя малышка» сегодня в десятке радио родных дорог.
1: Пятый.

0: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен. Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: У микрофона Дэн Соколов. Всем привет. И ближайшие 15 минут о популярных артистах и о скандалах, которые популярнее, чем песни артиста. Судя по множеству сообщений, почтеннейшую публику в ближайшее время ожидает продолжение серии приключений Ларисы Долиной с ее новой, еще более роскошной квартирой. Кстати, дома артистки не сидится, и она продолжает участвовать в массовых мероприятиях. На днях она рассказала, когда уйдет со сцены. Я, говорит, решу завершить карьеру певицы только тогда, когда перестану попадать в ноты и начну сомневаться в своих голосовых данных. Мне, говорит, нравится моя жизнь. Что касается возраста, то это меня совершенно не интересует. И когда мне этот образ жизни наскучит, вот тогда-то я сама со сцены и уйду. Подобным образом о своих творческих перспективах, кстати, рассказывает и бывшая участница шоу «Фабрика звезд» Юлианна Караулова. Кстати, ее новая песня «Самолеты» сегодня в десятке радио «Родных дорог».
2: Четвертое место.

0: Хит-парад «Главные песни большой страны».
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Бывшая участница группы «Блестящие» и бывшая спортсменка Анна Семенович на днях позабавила публику, признавшись, что не может поделить новую песню с коллегой по сцене, певицей Татьяной Булановой. Автор композиции сделал рассылку по артистам с предложением купить его новую песню, и Анна Семенович получила предложенное лично, так как знакома с композитором. Ну и на письмо автора также отозвалась и Татьяна Буланова. Обеим певицам песня очень понравилась. Анна Семенович позвонила Татьяне Булановой и заявила, что ей очень нужна эта песня. Она такая женская, на надрыве. И Татьяне Булановой оказалось, эта песня тоже очень нужна. От нее у певицы, мол, такие мурашки. Поэтому артистка Семенович позвонила мужу Татьяны Булановой и принялась уговаривать его, напоминая, что именно она познакомила артистку с ним, и они, в общем, обязаны ей своим семейным счастьем. Впрочем, у Татьяны Булановой без того много популярных песен. Вот даже, например, новый дуэт с Денисом Майдановым, композиция «Москва, Санкт-Петербург» сегодня в десятке радио «Родных дорог».

0: Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Прошло время летних фестивалей на открытом воздухе и начался сезон больших концертных шоу. Вся лента новостей в анонсах предстоящих мероприятий. Вот, например, телеканал Music Box Gold анонсировал музыкальную премию «Золотой хит». Она пройдет в Москве в начале декабря. В списке участников Ярослав Сумишевский, Вадим Казаченко, Таисия Повали, Катя Лель, Анита Цой, Брэндон Стоун, группа «Рождество» и многие другие. Не обойдется без концертов и эфир телеканала Муз-ТВ. Канал решил отпраздновать 30-летие с тем же самым списком артистов, которые всегда участвуют во всех его программах и мероприятиях. И в этом списке Зиверт, Григорий Лепс, Настя, Сергей Лазарев, Владимир Пресняков, Филипп Киркоров, Лолита, Люси Чеботина, Джонни, Ёлка, Валерия, Аня Лорак, Нюша, Диджей Смэш и многие другие артисты. Заявлена в этом списке, кстати, группа Айова и весьма неспособна проставить новая песня группы Айова под названием «Мы» сегодня в десятке радио родных дорог.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
2: Премьеру третьего сезона музыкального шоу «Виа Суперстар» анонсировал на неделе скандальный канал НТВ. Состоится она 26 сентября. И в этот раз за звание суперстаров будут бороться группы «Белый орел», «Город 312», «ПМ», «Инь-Ян», «Полиция нравов», «Рок-острова», «Самоцветы», «Фабрика», «Веселые ребята», а также российский состав немецкого коллектива «Чингис». Хан. Когда-нибудь, лет через 10, наверное, в этом шоу примут участие и лидеры проекта Филатов и Керос. А сегодня они и без этого шоу суперстары, ведь их композиция «Среди счастливых людей» снова на первой строчке национальной десятки главной песни большой страны. Что будет через неделю, зависит от каждого из вас. Голосуйте за любимые песни по ссылке, которая представлена в нашем канале в мессенджере Макс. Пишите в поиске «Радио родных дорог» или вводите ник «Радио РД». Или набирайте в строке браузера max.ru/radio-rd. И там же, кстати, слушайте запись этой программы. У микрофона Дэн Соколов. Скоро услышимся. И далее в нашем эфире только хиты.
1: Первое место.

Радиородных дорог с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

0: У каждого хита своя тайна, и мы ее раскроем. Музыкальные расследования на радио «Родных дорог». Истории создания главных песен большой страны без догадок. Только правда, только музыка. Очередное расследование прямо сейчас.
1: Постой, не спеши. И не провожай так рано.
2: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Певица Света, словно птица Феникс, исчезла из российского шоу-бизнеса на долгие годы, а потом также внезапно вернулась. Песня «Ты не мой» выходит в 2003 году. В то время Света уже известная и раскрученная исполнительница. Чуть ранее артистка решает покорять Москву и приезжает сюда из родного Ростова-на-Дону. Тут певица знакомится с музыкантом Александром Поляковым. Он в то время входит в группу ППК. Результатом их сотрудничества становится дебютный альбом певицы под названием «Любовь». Его продажи превосходят все ожидания. Удивительно, но популярность довольно быстро сходит на нет. В начале нулевых на отечественной эстраде появляется множество ярких звезд. И многие из них вскоре гаснут, а имена артистов быстро стираются из памяти. Подобная участь постигает и Свету.
1: Ты не обещай, что завтра вернешься снова.
2: Да-да, на смену артистки пришли новые звезды, о ней благополучно забыли. Но в 2025-м Света, как и многие другие артисты из 90-х и нулевых, переживает новую молодость. Зумеры стали активно слушать старые песни, и репертуар Светы пришелся им по вкусу. Певица оперативно порадовала новых поклонников, да и старых тоже, и перезаписала свой трек в коллаборации с проектом «Тестостерон». Давайте послушаем.
0: Музыкальные расследования на радио «Родных дорог».

0: Город Мичуринск когда-то носил название Козлов.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Анжелики Варум и «Елки». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Первая игра клуба веселых и находчивых вышла в эфир в 1961 году. Ее прототипом было чешское телешоу «Гадай, гадай, гадальщик». В СССР схожий проект под названием «Вечер веселых вопросов» в 1957 придумали Сергей Муратов, Альберт Аксельрот и Михаил Яковлев. Но после трех передач программу сняли с эфира. Мужчины, впрочем, от проекта не отказались и вскоре перезапустили его под привычным современному телезрителю названием. Забавно, что поначалу оно никак не расшифровывалось и было придумано по ассоциации с телевизором марки КВН-49. Первыми ведущими КВН были Элем Климов, Александр Белявский, Наталья Защипина и Наталья Фатеева. Несравненный Александр Масляков дебютирует на этом посту лишь в 1964-м. Как многие знают, проект пережил забвение с 1971 по 1986. Программу сняли с эфира по инициативе председателя гостелерадио СССР Сергея Лапина из-за чрезмерно острого юмора на тему советской идеологии. Позже, как вы знаете, Масляков вернулся и создал целую империю юмора.
1: Очень полезная передача. Реклама.
2: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
3: В городе Великие Луки проводят чемпионат России по стрельбе из лука.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106,8 FM.

0: весна. Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Дискотека Авария» и Жанна Фриске. «Малинки».
2: А я

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: вместе с радио родных дорог. История еды.
1: В студии радио родных дорог Константин Донской. Здравствуйте. Докторская колбаса. В ее истории переплелись социальные задачи государства и капризы экономики. Докторская – популярный в СССР и на постсоветском пространстве высший сорт вареной колбасы. Это, как вы знаете, диетический продукт бледно-розового цвета с пониженным содержанием жиров. Переносимся в середину 30-х годов прошлого века. Страна оправляется от голода. Власть озабочена созданием доступного диетического продукта для широких слоев населения. Инициатива исходит от Анастаса Микояна. Он во время зарубежных командировок был сильно впечатлен иностранными технологиями мясопереработки. Разработкой рецептуры занимаются лучшие умы. Технологи подбирают ингредиенты для оптимальной усвояемости. Забавно, что название вызвало нарекания идеологического отдела. Чиновники усмотрели в нем намек на буржуазную медицину, но под давлением специалистов наименование сохранилось. Утвержденный в 1936 ГОСТ устанавливал беспрецедентно высокие требования к качеству сырья. Современная же докторская колбаса – продукт, который сформирован под влиянием совершенно иных экономических и технологических реалий. Впрочем, действующий ГОСТ сохранил преемственность советских стандартов, но допускает вариативность в составе.
0: Гастрономические путешествия каждый день на радио родных дорог в программе «История еды».
2: В городе Торжок есть музей вертолетов. Именно он располагает наиболее полной коллекцией винтокрылых машин, когда-либо выпускавшихся в России.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,3 FM.

0: Идеальная подборка песен, под которую думается и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Григория Лепса и Александра Иванова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог».

0: УПЗ. Чего? УПЗ. Чего-чего? Учимся понимать зумеров.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Слово «воздухан» уверенно победило в рейтинге самых популярных мемов весны-лета этого года. Что же оно означает и при чем тут вентилятор? «Воздухан» — сленговое неодобрительное прозвище человека, который много говорит, строит планы и дает обещания, но не выполняет сказанного. Выражение «гонять воздух» или «сотрясать воздух» точно вам знакомо. Вот и слово «воздухан», по мнению специалистов, появилось именно благодаря им. Неологизм стал распространяться вместе с короткими видео в интернете. Зумеры быстро подхватили термин и стали использовать его как универсальное обозначение ненадежного человека. Близкие по значению слова – пустослов, болтун, хвастун. Постепенно слово вышло за пределы локального сленга и стало частью общероссийского интернет-языка. Кстати, особую популярность оно получило и в контексте отношений мужчин и женщин. «Воздухан» – типаж парня, который готов пообещать девушке золотые горы только ради, вы поняли чего. В интернете сегодня огромное количество мемов на эту тему, и в них обычно лицо человека заменяют на изображение вентилятора. Мол, он умеет только лишь гонять воздух.
0: УПЗ. Учимся понимать зумеров. Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
2: Если посмотреть на подмосковные озера с высоты, можно заметить подкову.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94.

0: меня радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы. Начинается!
1: Привет, я Катя Ли.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог.

0: В городе Ялуторовск была открыта первая во всей Сибири бесплатная школа для девочек.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 88,5

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Москве 8 часов вечера.
1: Радио «Родных дорог» представляет. Каждую пятницу и субботу вечером всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым.
2: Всем привет, меня зовут Алена Артны.
3: Привет, это Виктор Ильин и группа «Дюна».
4: Всем привет, с вами группа «Унесенные ветром».
1: Танцевально, хитово, кайфово. Начинаем прямо сейчас.

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только

0: Москве 9 часов вечера.
1: Танцевально.
2: Хитово.
1: Кайфово.
2: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас. Танцевально. Хитово. Кайфово. Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается только на радио «Родных дорог».

0: Танцевально.
1: Хитово.
0: Кайфово.
1: Всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым продолжается. Только на радио «Родных дорог».

0: Песня из сборника «Союз-13», 1994 год.
1: Дмитрий Маликов, «Спой мне».

0: Радио «Родных дорог» представляет
1: еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье

Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9:00 вечера на радио «Родных дорог».

0: Эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на Радио Родных Дорог в Макс.
1: Пусть в сердце моем

0: Первое упоминание о Альметьевске датировано 1720 годом. Тогда это было село Альметьево.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1 FM.

0: родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроена на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно шагать.

плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог».

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Белорецк является единственным горным городом Башкирии.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 101.1 FM.

0: Радио «Родных дорог» представляет ТОП 100 песен из караоке.
1: Группа «Руки вверх». 18 мне уже.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Технология». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Название «Арзамас» означает «милый» или «родная земля», что в переводе с эрзянского, одного из мордовских языков финно-угорской семьи.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 87,8 FM.

0: Радио родных дорог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Иракли» в честь дня рождения в

0: твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
0: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы А-Студио и Татьяны Булановой. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Девушка, мне, пожалуйста, чего-нибудь посвежее.
1: Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. На слова и музыку Дмитрия Филатова и Алексея Осокина.

0: Песня из сборника «Союз номер 7», 1993 год.
1: Евгений Осин. «Плачет девушка в автомате».

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся, с нами теплее. Радио родных дорог.

0: 77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В городе Иваново есть музей советского автопрома.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91,8 FM.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио Родных Дорог и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита «Иракли» в честь дня рождения.